Небесненный угнез, лепсное пер дианас мактес. Лету сервеяс уж лангу, клаусаусы руденё пугу. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.